0: носит Джонни Бой. Сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов Гранд Лав, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем не рассказывают в учебниках истории. А этот эпизод мы сделали вместе с посольством Финляндии в Москве.

Прежде чем мы начнем, парочка объявлений. Во-первых, приглашаю вас на эксклюзивную разовую экскурсию по Стамбулу и окрестностям со мной, которую мы делаем вместе с клубом путешественников «Фрам». Она продлится 5 дней, и туда включено все. Истории от меня, лучшая еда Средиземноморья и проживание. Ссылка на билеты в описании этого выпуска, мест очень мало, стартуем 31 октября. Во-вторых, приходите на мои лекции в Стамбуле, Батуми и Тбилиси. Я там буду рассказывать, как жили люди в Российской империи один день из жизни крестьянина, купца и дворянина, как они работали, во что одевались, куда ходили в туалет, что ели и сколько на это все уходило денег. Ссылки на билеты тоже в описании, приходите и зовите друзей. Ну и в-третьих, подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon, Boosty, закрытый телеграм-канал или берите платную подписку в Apple подкастах. Там есть много дополнительного контента к моим выпускам, но я понимаю, что вам, возможно, уже достаточно контента, и времени на новый просто нет. Так вот, дополнительный контент не главное. Главное — это ваша поддержка. И с ней мы можем чувствовать себя увереннее и свободнее в наше сложное время. Многие вещи без поддержки подписчиков и патронов мы в студии просто не смогли бы сделать. Так что спасибо большое тем, кто уже нас поддерживает. А для тех, кто раздумывает нам помочь, ссылки в описании.

Петербург второй половины 19 века – совершенно интернациональный город. Тут живут немцы, поляки, шведы, англичане. На улицах постоянно слышна речь на множестве языков. У магазинов разноязычные вывески, издаются газеты на немецком, финском, польском, латышском, эстонском языках. У диаспор есть свои школы, церкви, книжные магазины, рестораны. И финская диаспора в Петербурге была третьей по численности после немецкой и польской. Это неудивительно, конечно, коренное население этих земель были ингерманландцы, они тут жили еще до Петра, и ингерманландские деревни вошли в состав городской черты новой столицы, а в 1870 году Петербург соединили железной дорогой с Великим княжеством, и поток финлянцев в Петербург увеличился еще больше. Они работали на заводах и фабриках, нанимались ювелирами, часовщиками и столярами и селились в основном на Выборгской стороне. Здесь вообще десятая часть всех жителей были финны. И вот здесь, на Выборгской стороне, живет семья. Муж, Маттиас Сёдергран, был родом из Нярпия, из Западной Финляндии, и работал механиком. Впрочем, он сам себя предпочитал назвать инженером, потому что так звучало солиднее. Сначала он работал на заводе Людвига Нобеля, который тоже тут находился неподалеку, но к моменту рождения дочери нашел работу на лесопилке в Райвале, это сейчас Рощино. Его жена Хелена работает учительницей немецкого и французского. Отец жены, Габриэль Хольмрус, по происхождению был крестьянином, но скопил состояние и владел небольшим чугунным заводиком. Поставлял комплектующие тому же Людвигу Нобелю. В семье говорили на нескольких языках. Домашним языком был шведский. С друзьями Сёдерграна говорили на немецком и французском. На улице и в магазинах на русском, а с прислугой на финском. В 1892 году у них родилась дочь, и ее назвали Эдит. Эдит проживет совсем недолгую жизнь, но она станет одной из самых важных поэтесс, писавших когда-либо на шведском языке, классиком поэзии. И пасмурный Петербург с его жителями, говорившими на десятках языков, и серебряный век русской поэзии сильно повлияли на нее.

0: Нева подо мной так сера и сурова, и ужас крадется под кожей. У берега вижу, в студеной низи волны мечутся в каменных ложах.
1: Не сказать, что детство Эдит было радужным. Для отца Матиаса это был второй брак. В первом браке у него было двое детей, но оба умерли во младенчестве, и первая жена умерла от пневмонии. У матери Эдит, Хелены, тоже была своя грустная история. Она родила ребенка вне брака от русского офицера, ребенок умер, а офицер жениться на ней не стал. И вот после всего этого Матиас и Хелена поженились, и у них родилась Эдит. Но буквально через 3 месяца после ее рождения в Петербурге началась страшная эпидемия холеры. За все время тогда умерло 1500 человек, включая, например, композитора Петра Чайковского. Дед Эдит, тот самый, у которого был чугунный заводик, купил семье усадьбу в Райвале. Как я сказал, это пригород Петербурга, но уже территория Великого княжества Финляндского. Вся семья во время эпидемии переехала туда, и Райвала станет любимым местом Эдит. Она любила тихую карельскую природу, любила животных и любила книги. Она рано научилась читать, дала, например, 2 местным петухам имена Аполло и Гарун Аль-Рашид. И от постоянных нападений Аль-Рашида маленькую Эдит будет защищать кот Коти. Любовь к кошкам останется у Эдит на всю жизнь. В кукол девочка не любила играть, а любимым местом в детстве был для нее зоологический сад в Петербурге. Отец, судя по всему, не принимал большого участия в воспитании дочери. И вообще он был довольно отстраненным человеком. Но вот с матерью у Эдит были очень теплые отношения. Мама всю жизнь будет ее другом, будет первым читателем ее стихов и вообще будет поддерживать дочь во всем. Чтобы единственной дочери не было скучно, она взяла на воспитание еще одну девочку из большой семьи в Райвале. Девочку звали Синга. Но однажды, когда они все вместе были в квартире в Петербурге, Синга сбежала в Райвалу. Но до Райвала она не дошла, потому что ее сбил поезд. Тело Синги нашла мать Эдит. Такова жизнь. В 1902 году, когда Эдит было 10 лет, она поступила в Петришуле. Петришуле — это одна из лучших гимназий в Петербурге. Собственно говоря, это была самая первая школа в городе, она открыта была еще при Петре и работает до сих пор. Гимназия была немецкоязычная и располагалась недалеко от Спаса на Крови, в районе, который до сих пор называют лютеранским. Там же в этом районе была шведская лютеранская церковь Святой Екатерины и финская лютеранская церковь Святой Марии. До сих пор один из переулков там называется шведским. Но жили Сёдер Грана не тут. Они жили на Выборгской стороне, на Самсоньевском проспекте, недалеко от Финляндского вокзала. Получается, что до усадьбы в Райвале можно было быстро добраться на поезде, а вот чтобы попасть в школу, нужно было перейти либо Литейный, либо Троицкий мост, ну или ехать на Конке или на Финлянчике. Финлянчики — это так назывались речные трамвайчики, ходившие от Финляндского вокзала по Неве и каналам. В Петришуле учились в основном дети немецкой общины. Четверть были русскоязычные дети, которым родители хотели дать качественное образование на немецком языке, а остальные были шведы, финны, датчане и так далее. Разговаривали школьницы между собой на немецком, на французском и на русском языках. Вот, например, имена девочек, которые упоминает Эдит в своем дневнике, своих подруг. Вера Гутнер, Вера Дроздова, Милли Хайльман, Салли Райканен, Тайми Суоминен, Тюснельда Томпсон, Антонина Принишникова. Салли Райканен вспоминала, как она заходила в гости к Эдит в Петербурге. На столе стоял самовар. Мама Эдит курила папиросы, отец вел бесконечные разговоры, и при этом и мама, и папа Эдит казались Салли сильно старше, чем ее собственные родители. Семья Эдит и семьи ее школьных подруг жили в городе, который был для них одновременно своим и чужим. Многие немцы и финны жили тут поколениями, это был их родной город, но все-таки они не были русскими. А чем дальше, тем больше империя стала строить себя вокруг русской идентичности. И больше всего это начало проявляться при Столыпине, но, впрочем, Петербург был тогда 3-м по величине городом Европы. И тут хватало места для всех. У финлянцев, у немцев, у англичан. У всех были свои магазины, свои книжные лавки, церкви, школы. Вообще можно было прожить всю жизнь, вращаясь в своем небольшом комьюнити. Хватало и работы, и развлечений. Известно, что дед Эдит получил русское подданство. Возможно, оно было и у Эдит. В принципе, вообще-то, в то время можно было жить всю жизнь, не получая гражданства и не входя в подданство. Ну а гражданам Великого княжества Финляндского это было еще проще, чем прочим, в плане налогов и всего такого. Но все равно, каково это, да, жить в городе, который всегда будет для тебя немного чужим и предназначенным не для тебя, но одновременно другого дома для тебя не будет. Тем более, что во время того, как Эдит учится в школе, вокруг происходят просто сумасшедшие события. На улицах ходят толпы с красными флагами и транспарантами против самодержавия. Проиграна русско-японская война. Появляется Государственная дума, а еще, конечно, в воздухе просто носится ветер Серебряного века. Символисты во главе с Брюсовым и его журналом «Весы» — главные властители дум. На башне Иванова — самое золотое время поэтических тусовок. Первые стихи начинают писать Гумилев, Ахматова, Цветаева, Хлебников. Скоро вовсю зашумят футуристы. Сохранился девичий альбом «Эдит». Что это такое, я рассказывал в выпуске «Социальные сети в Российской империи». В начале 20 века девичий альбом — это что-то среднее между дамским альбомом пушкинских времен и школьной анкетой с секретиками из нулевых годов 21 века. И вот в этот альбом для Эдит ее подруги вписывали стихи Надсона, Бальмонта, Брюсова и Северянина. Как вы можете заметить, гимназистки Петришули прекрасно ориентировались в современной русской поэзии. Еще помимо девичьего альбома сохранился блокнотик Эдит, куда она уже сама вписывала цитаты, которые ей показались важными. Цитаты были на немецком, французском, шведском, русском, английском, итальянском и испанском. Это были цитаты Бодлера, Верлена, Вольтера, Дюма, Рильке, Меттерлинка, Ницше, Шопенгауэра и так далее. Цитаты там были вот такие, например. «Женщины всегда предпочитают брутальных, решительных натур сентиментальным поклонникам». Или «Глупое письмо убивает любовь». Вообще, судя по сохранившимся записям, Эдит такая одновременно романтичная и прагматичная особа. Она отрицает религию, она выступает за рациональность, такая ницшанка, обстоятельства надо преодолевать, стремиться вперед, а привычные морали, догмы пусть горят в огне. На второй год обучения Эдит в школе у ее отца нашли туберкулез. К этому моменту отец с матерью уже не жили вместе, отец потерял работу на лесопилке и, кажется, выпивал. В 1907 году, когда Эдит было 15 лет, отец умер в санатории Нумелла на юге Финляндии. И примерно в этом же возрасте Эдит начала писать свои стихи.

0: прохладу в серой мути ток несет. Я мысли стоя на мосту читаю и сверху долго и тоскливо наблюдаю. Холодная Нева неспешно вдаль течет.
1: Вообще, кажется, в то время, честно говоря, сложно было встретить гимназистку, которая не писала стихи. Ну, по крайней мере, это совершенно неудивительно. Воздух реально пропитан поэзией. Это буквально самое модное, самое интересное, что происходит прямо сейчас. Мне нравится думать, что этот стих про Неву 15-летняя Эдит написала, идя из школы домой, смотря на воду с Литейного моста, например. Помимо девичьего альбома и блокнота с волчьими цитатами и мудрыми мыслями, в январе 1907 года Эдит начинает писать свои первые стихи в тетрадке с черной коленкоровой обложкой. Коленкоровая обложка — это такой переплет из клеенчатой ткани. В тетради в этой стихи на четырех языках, но самый первый — на немецком. В стихе от 2 сентября 1908 года она так и написала: «Не знаю я, на чьем языке мне писать». Ну, первые стихи были на немецком. Думаю, что, во-первых, Эдит просто много читала по-немецки современную ей поэзию. На шведском языке корпус стихов, конечно, меньше. Ну а модернистских стихов, символизма, современных стихов практически вообще не было. Во-вторых, Эдит позже вообще признается, что немецкий — это ее лучший язык. Но вот осенью 1908-го она полностью переключается на шведский, на язык своей матери, и, кажется, это осознанное решение. Осенью 1908 года начался последний год ее обучения в Петришуле, и той осенью Эдит начала чувствовать постоянную усталость и слабость. Ее мучил кашель, и 1 января нового 1909 года ей диагностировали туберкулез, болезнь, от которой полтора года назад умер ее отец. Последний семестр в Петришуле Эдит не закончила, потому что она поехала с мамой в туберкулезный санаторий Нумелла. В тот самый санаторий, в котором полтора года назад умер ее отец. Всего в ее черной коленкоровой тетради 238 стихов, многие из которых не закончены. Она пишет о любви, она описывает природу в Райвеле, там есть и рыцарские сюжеты, и гимназистки в образе русалок. Большинство стихов рифмованные и ритмизированные, но есть и верлибры. В общем, видно, что Эдит экспериментирует. Я сказал уже, что в тетради были стихи на четырех языках, но на самом деле на французском там было всего четыре стиха и один только на русском. Этот стих, единственный на русском языке, написан в Райвеле летом 1908 года, в то время, когда Эдит еще не знала, что больна. «Тихо, тихо, тихо, тайные силы скрылись во мгле. Темная, сочная, липко-густая кровь полилась. Тени скользят, тени исчезли, больше уж нет ничего. Пусто и мрачно, в мраке холодном нет ничего. В темной земле, напитанной кровью, кровью густой, жизнь зарождается, новая жизнь для разрушения. Силы грядущего в черной земле».

Лекарства от туберкулеза тогда еще не нашли. Можно было только увеличивать продолжительность жизни с помощью поддерживающей терапии. От туберкулеза в то время постоянно умирали люди, в том числе и знаменитые. Например, пока Эдит училась в школе, умер от туберкулеза Чехов, чьи цитаты можно найти в ее девичьем альбоме. В общем, в 16 лет Эдит Сёдергран поняла, что больна смертельной болезнью, и самая лучшая перспектива, которая у нее есть, постараться прожить как можно дольше на поддерживающей терапии. В санатории был строгий распорядок, большую часть времени больные находились в лежачем положении, подъем и сон по расписанию, курение и алкоголь под запретом, и все окружение — это смертельно больные туберкулезом люди, врачи и родственники пациентов. Но зато, с другой стороны, тут Эдит впервые оказалась в одном заведении с мужчинами, в том числе с юношами своего возраста. В гимназиях обучение в Российской империи было раздельным для девочек и мальчиков, и у Эдит до того просто не было возможности так близко общаться с юношами. Мы ничего не знаем о том, нравился ли кто-нибудь Эдит, но знаем по воспоминаниям других больных, которые лечились там в то же время, что пациенты ужасно сплетничали, и слухи про любовные похождения молодых людей возраста Эдит были просто самыми популярными. В июне, через полгода, Эдит выписалась, провела лето в родной Райвале, затем с октября до мая следующего года она опять жила в санатории. Осенью 1910-го сдала выпускные экзамены, чтобы получить аттестат. И с января по май 1911-го она опять жила в Нумеле. Ну, то есть, в общей сложности в санатории она провела год и 4 месяца в сумме. И выпускные экзамены, кстати, она сдала не в Петришуле, а в финской гимназии в Гельсингфорсе, в Хельсинки. Ей для этого даже пришлось подтягивать финский язык. Несмотря на то, что она регулярно ездила в Петербург, и у нее там остались школьные подруги, ну и вообще сдавать экзамены знакомым учителям вроде бы, да, комфортнее, чем неизвестно кому, Эдит как будто бы выбирает сепарироваться от Российской империи. Она пишет стихи на родном шведском и сдает экзамены в своей столице, в Гельсингфорсе. Судя по отчетам врачей тогдашних, состояние Эдит было лучше, чем среднее по санаторию, но и улучшения не происходило. Тогда мама Эдит решила, что надо выбрать другое место для лечения, но так как денег у них все-таки было не запредельно много, они выбрали дешевую страну — Швейцарию. В Швейцарии были отличные по тем временам санатории, несмотря на то, что жизнь в этой стране и плата за лечение была довольно низкой. Швейцария — это супердешевая европейская страна. Коровы, горы, озера, пастухи, сыр, часы, кальвинизм — тихие горные задворки Центральной Европы. Так что Эдит с мамой едет в маленький городочек Давос, неизвестный ничем, известный только тем, что он находится на высокогорье, и его воздух считается полезным для туберкулезных больных. В Давосе было около 30 туберкулезных санаториев, от крупных, в которых лечилось до 100 пациентов, до совсем маленьких частных. Многие санатории не предлагали проживания, и больные просто жили по всему городу. То есть город Давос был, по сути, большим таким общеевропейским санаторием. Эдит с мамой поселились в небольшом отеле «Майерхоф», и Эдит называла Давос «логовом бациллы» и «гнездом пневмонии». Если в Петербурге Эдит жила в разноязычном сообществе, но все-таки Петербург был городом российским, то вот Давос был совершенно интернациональным. Эдит отправляет отсюда подругам открытки, ходит на соревнования по бобслею, но не участвует, конечно, в них, просто смотрит. Ходит на разные выставки, еще наблюдает с балкона за демонстрациями социалистов. Еще тогда Эдит решает выучить итальянский и читает «Божественную комедию» в оригинале. Эдит 19 лет. Она молодая девушка, которую болезнь оторвала от подруг, от привычной рутины. Ее будущее туманно и непонятно. И вокруг нее такие же одиночки с чахоточным румянцем на щеках. И все это время она пишет стихи. Тетрадь в черной коленкоровой обложке уже заполнена, но стихи из той тетради Эдит рассматривает как ученические. Тут, в Давосе, она пишет новые стихи. Стихи, которые сделают ее знаменитой. Но это произойдет еще не скоро, и Эдит, мне кажется, не особенно на это рассчитывает. Правая легкая Эдит была совершенно здоровым, и ее врач Людвиг фон Мюральт предложил сделать операцию. Операция это тогда считалась новым словом в медицине — искусственный пневмоторакс. Суть в том, что
больное легкое, то есть в случае Эдит левое, уничтожается. В плевральную полость вводится газ, и легкое как бы коллапсирует, сворачивается. Для этого между ребрами втыкают иглу, через которую закачивают газ. Это происходит несколько раз. И, конечно, анестезия тогда уже была, но все равно операция была довольно болезненной. Эдит согласилась, и после операции весной 1913 года начала чувствовать себя совсем хорошо. Анализы показывали, что туберкулез ушел, и в мае 13 года она возвращается домой, в Райволу. Ей только требовалось иногда подкачивать газ в плевральную полость. Для этого она ездит иногда в финский санаторий Нумелла, где лечилась. И, конечно, когда она ездит, узнает, что многие из ее старых знакомых, которые лечились тут, уже умерли. В марте 1914 года она еще раз посещает Давос, и лечащий врач обследует ее и говорит, что она практически полностью здорова. После всей этой истории Эдит сильно не взлюбила медицинские процедуры. Она вроде бы выздоровела. Она пропустила несколько лет своей юной жизни. Ну, то есть, да, она не совсем пропустила. Она читала книги, ходила на концерты. Она познакомилась с людьми со всей Европы в Швейцарии и познакомилась с современным европейским искусством. Но все равно ее школьные подруги были где-то далеко, чем-то уже были заняты. А Эдит только начинает жизнь. Что ей делать в жизни? Но, с другой стороны, если подруги Эдит, да и вообще все окружающие люди имели какие-то планы на дальнейшую жизнь, то очень скоро все эти планы будут в любом случае разрушены. Начинается Первая мировая война. Может, даже и лучше, если у тебя нет планов.

Можешь поймать руками звезду, что восходит в вышине? Можешь измерить этот полет, не препятствуя восходу ее? Падает пепел на землю с планет, незнакомой твоей руке. Странный горячий пепел с планет в незнакомой руке. Усадьба Сёдергранов в Райвеле была довольно большой. Несколько домов, баня, сад. Эдит много фотографирует и себя, и маму с тетей, и отдельно много фотографирует котов, а особенно своего любимца по имени Тотти. Она даже писала ему стихи. Так вдруг негаданно, нежданно хозяйка у колодца встретит своего кота, а кот свою хозяйку. И рады оба, что свел их Бог, и дружба эта длится 14 счастливых зим. Во время войны стало тяжело поддерживать большое хозяйство, и чтобы не греть большой 12-комнатный дом, Эдит с мамой переехали в небольшой. В 1915 году Эдит решилась попробовать напечататься. Сначала она обратилась к лингвисту и преподавателю Хельсингского университета Хуго Бергроту. Тот посоветовал ей обратиться к поэту, писателю, журналисту и тоже преподавателю Арвиду Мёрне. И Мёрне и Бергрот поддержали ее и посоветовали обратиться в издательство Хольгера Шильда. Эдит написала главному редактору издательства такое вот письмо. «Прежде всего, прошу вас проявить благоразумие. Не могу судить сама, не слишком ли рано мне дебютировать, и буду благодарна вашему совету. Я чувствую себя беспомощной и неопытной в подобных вопросах. Если вы решите возвратить рукописи, то не могли бы вы быть так любезны предупредить меня в закрытом письме? Я волнуюсь, и этот шаг сопряжен с риском для моего здоровья». Закрытое письмо, о котором просит Эдит, это обычное письмо в конверте. То есть поэтесса просит сообщить ей об отказе возможном не в открытке, то есть не в открытом письме. Главный редактор издательства Рунар Шильд, прочитав стихи Эдит, написал издателю Хольгеру Шильду, своему двоюродному брату, довольно восторженное письмо. «Как ты можешь заметить, лучшие из ее стихотворений необычайно сильны и проникновенны. Несмотря на все недостатки, у меня, кажется, все же остается ощущение чего-то абсолютно подлинного, пережитого и выстраданного. Напиши ей об условиях как можно раньше, она, скорее всего, беспокоится». Спустя 3 месяца после отправки своих стихов Эдит получает ответ. Издательство будет радо напечатать ее сборник в случае, если она откажется от гонорара. Из-за войны цены на все выросли, и кроме

Ты искал цветок, а нашел плод. Ты искал родник, а нашел море. Ты искал женщину, а нашел душу. Ты разочарован. Сегодня стихи из этой первой книги являются абсолютной классикой поэзии. Сборник, который назывался просто «Стихотворение», был издан тиражом в 500 экземпляров. Несмотря на радость держать в собственных руках книгу, Эдит чувствовала и разочарование, потому что в книге было множество опечаток, издательство из экономии не имело корректора. Тем не менее, про сборник этот написали несколько рецензий, причем отмечалось, что на шведском языке такого еще не писали. Ее сравнивали и с модернистскими норвежскими поэмами, и с символистами. Сама Эдит получила десятки писем. Все это, ну, вообще-то для дебютного сборника стихов, изданных в Хельсинки во время войны, довольно неплохо. Тут еще важно вот что. Модернистская поэзия развивается чрезвычайно бурно. Символизм, который зародился во Франции в XIX веке, дал такой сильный толчок, что вот сейчас, уже в десятых годах, есть куча поэтических направлений и во Франции, и в Германии, и в России, и в Италии. Уже футуристы вовсю отвергают символистов и выбрасывают их с пароходов современности. Но на шведском языке пока что очень мало даже просто символистов. И, конечно, те, кто говорит по-шведски и интересуется поэзией, читают эти модернистские стихи на немецком, на французском, на русском языках. И они готовы уже читать и на шведском, только на шведском почти ничего нет. В нулевых был небольшой поэтический кружок в университете в Уппсале, и они называли себя «Les Quatre Diables». Но почти все они уже отошли от поэзии, занимались преподаванием и прозой. Так что земля была пуста и бесплодна, и жаждала стихов Эдит. И Эдит, к тому же, сложно считать символисткой, она уже далеко впереди. В общем, ей даже не пришлось совершать революцию. Ее ждали, эту революцию. Ну, не все, конечно, ждали, потому что рядовому читателю все это было непонятно. Типа, где тут рифма? Почему это вообще называют стихами? Мой ребенок может писать не хуже. В общем, вот это вот все, что вы можете легко себе представить. Кроме того, основная аудитория стихов Эдит все-таки находилась в Швеции. Гельсингфорс, Хельсинки, конечно, важная культурная точка на карте для шведского языка, но все-таки дебютный сборник долго добирался через Балтику. Рецензия на эту книгу из Швеции была всего лишь одна.

Чего бояться мне? Я дочь вселенной, частица малая ее великой силы. Мир одинокий в сонмище миров, звезда, как точка окончания жизни. О, счастье жить, дышать и понимать, как ледяное время бьется в жилах, и слушать ночь, течение ее, стоять и петь под солнцем на горе. Книга «Эдит» легла на полки магазинов в 1916 году. Еще через год в Петербурге произошла революция. И в Райвале она явно чувствовалась очень сильно, потому что это буквально пригород. К «Эдит» приехали пожить ее подруги из Петришули и соображений безопасности. В ее альбоме появляется множество записей на немецком и русском языках. Видимо, ее посещает много знакомых. Карельские дачи и вообще Финляндия стали тогда пристанищем для людей, которые боялись беспорядков. Но в апреле 17 года, казалось, все драматические события уже прошли. Эдит съездила в Петербург на церемонию прощания с убитыми героями революции, их хоронили на Марсовом поле, и писала в письме другу: «Ужасно интересное время для того, чтобы жить». Эдит не знала, что она в последний раз видит улицы Петрограда, Неву и мосты. Уже в мае к Эдит вернулась болезнь. У нее началось острое кровотечение из легких, но она выкарабкалась. Из-за революции деньги стали заканчиваться. В сентябре Эдит поехала в Гельсингфорс. Великое княжество Финляндское тоже уже лихорадило, но она едет не для того, чтобы посмотреть на демонстрации, а по литературным делам. И она уже встречается с множеством людей, начиная со своего издателя и заканчивая знакомыми из санатория Нумелла. Писатель Ярл Хэмер, который опубликовался впервые за пару лет до Эдит, так описывал разговоры с ней. «Это была дикая игра в прятки, полная парадоксов и нелепостей. Если кто-то говорил что-то здравомыслящее, она смеялась и переворачивала весь разговор с ног на голову. Снова и снова она прерывала разговор вопросом:

0: Скажите, как вы думаете, буду ли я счастлива?
1: Вообще, в те дни она на многих произвела сильное впечатление. Кажется, вот она, восходящая звезда. И впереди будут и новые книги, и письма поклонников. Но в ноябре в Петербурге пришел к власти Ленин. В декабре Финляндия провозгласила независимость. И в Финляндии, как и в России, через некоторое время началась гражданская война. Отряды Красной гвардии, про которые я рассказывал в прошлом выпуске, начали бороться за власть с гражданской стражей. И восток страны, где жила Эдит, дольше всего находился под контролем красных. Через границу от большевиков на помощь шли поезда с оружием и солдатами. В мае 1918 года финские красные проиграли и бежали в Россию. И с этого момента граница закрылась насовсем, а она проходила в 20 километрах от дома Эдит. Мать в течение всего этого времени продавала частями землю их усадьбы. В 1918 году, летом, Эдит получила от издательства предложение напечатать второй сборник. И на этот раз ей даже заплатили гонорар — 500 марок. Сложно посчитать, сколько это сегодня, но примерно около 200 евро. Ну, то есть не очень много. Этот сборник получил название «Сентябрьская лира». Сама Эдит писала про него, что эта книга предназначена не для широкой публики и даже вряд ли для высоких интеллектуальных кругов. Она лишь для тех немногих, кто стоит ближе всего к границе будущего. В этой книге уже чувствуется даже и футуризм. Не такой, как у Маяковского с его воспеванием технологий, а скорее со взглядом городского человека на природу. Книга спровоцировала даже большую дискуссию в местных газетах. Потом, в 19 году, почти сразу вышел третий сборник. Но вот этот период 18-19 годов так и остался самым продуктивным в жизни Эдит. В 1920 году она заболела испанкой, эпидемия которой бушевала тогда в мире. Односельчанин Федор Гранов застрелил любимого кота Эдит Тотти, и Эдит страшно горевала. Она писала подруге: «Я не могу чувствовать себя счастливой и не позволила бы себе, даже если бы могла. Наша любовь к Тотти теперь бездомна, она не знает, куда ей деться». Эдит оправилась от испанки, но с 1914 года она не любила докторов и избегала медицинских процедур. Она отходит от своего ницшеанства, ищет поддержки в Библии и в учении Рудольфа Штайнера. С деньгами было совсем плохо, но однажды Эдит неожиданно получила анонимное пожертвование в 2000 марок, а потом еще 1000 марок за разрешение перевести стихи на норвежский язык. Но после испанки здоровье Эдит все ухудшалось. Ей было тяжело дышать, приступы одышки становились все более длительными, у нее быстро кончались силы, и к тому же у Эдит было только одно легкое. Денег не было, поехать в Европу или даже в санаторий не было никакой возможности. Эдит активно переписывалась с друзьями, они ее навещали в Райвале, и друзьям казалось, что, несмотря на недомогание, никаких угроз жизни нет. 24 июня 1923 года Эдит умерла. Ей был 31 год. Ее похоронили в Райвале, поставив на могиле небольшой деревянный крест. На похороны пришло человек 30 соседей, и мама Эдит угостила их кофе с булочками. После смерти ее довольно быстро забыли. Поэтесса из глухого угла Финляндии с тремя опубликованными сборниками. Точнее, даже с четырьмя, друзья с помощью мамы Эдит собрали неопубликованные стихи ее, и в 1925 году вышел еще один посмертный сборник «Страна, которой нет». А еще мама сохранила ту самую первую черную коленкоровую тетрадь, в которой Эдит писала свои первые стихи. И стихи оттуда тоже были опубликованы, но позже. Чем больше проходило лет со смерти Эдит, тем более и более знаменитой она становилась, пока не стала фактически иконой модернистской поэзии, ее матерью. В 1933 году Ассоциация шведских писателей Финляндии установила стелу в честь Эдит в Райвале. Но после нападения СССР на Финляндию в результате начавшейся финской войны усадьба Сёдор Гранов была полностью сожжена. Мать Эдит была вынуждена под конец жизни уехать из своего дома, чтобы больше никогда туда не вернуться. Стелла тоже была разрушена, а могила Эдит утеряна. После войны эта территория отошла к Советскому Союзу, и Райвала превратилась в рощину. Сейчас ничего в ней не напоминает о финляндском прошлом. Пятиэтажки, гаражи, школы, частный сектор. В 1960 году на примерном месте захоронения Ассоциация шведских писателей Финляндии поставила новую стелу на берегу Рощинского озера. А в 1992 году неподалеку от стелы установлен памятник любимому коту Эдит по имени Тотти, и там сделана надпись на русском языке: «Не все существа созданы для того, чтобы их так любили». Заходите посмотреть на них. Мне снится озеро и изумрудный берег, и заросли ольхи на склоне, вереск и шелест волн, песок, камыш, репейник, и папоротник, сосны, можжевельник, ельник, и солнце, поле дальнее, вербейник, и камни, утки, лодки, рак-отшельник, и цвет морожки белый в глубине низины.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская и отдельно я благодарю за подготовку этого выпуска Юси Палмана и Ольгу Алексееву.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда, отчасти мы затронем поздний рок-н-ролл, потому что именно оттуда стоит отчитывать историю группы Beatles и всех событий возвеличивания английской музыки. Но обо всем по порядку. В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Beatles? Дело здесь вот в чем. В 55-м году он появился, в 56-м там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 57-м году внимание рок-н-роллу достоился еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 57-м году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? И таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл, почему бы и нет. Первыми такими teen idols стали Пэт Бун, это по-моему, самый первый вообще человек, но он менее интересен с музыкальной точки зрения, а более интересным парнем является канадец Пол Ангел.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке. Я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам. Это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анконом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли. I love you.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить, и, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Чего они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторское», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. Профессиональных поэтов, песенников, профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Brill Building. Она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Brill. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга, друг другу воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри, то есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывали. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, это понятно, да? То есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка – это плохо, продюсерская музыка – это не плохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Beatles говорим, например, группа Monkees.

Группа The Monkees — это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже. Продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах. То есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была, Moon Boys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62-м году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20-е место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать. Об этом явлении поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество. Но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией. В первую очередь, с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, с самого их дебютного альбома, по сути.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар-то один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант – это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Crickets, кажется. Два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли, то есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Beatles была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку. У каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть

кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Битлз, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. И если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача в ней специфическая присутствует, так все помпезно в хорошем смысле слова. На самом деле вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству в глазах академических музыкантов. Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы-то любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировкам. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии? Роллинг Стоунс, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А шутку на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативным. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин «британское вторжение» можно больше ничего не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после «Битлз» 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были

позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой one-hit wonder, что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 1972 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньше популярностью. Там группа The Zombie.

их замечательный Needles & Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66-й, 67-й, 68-й, 69-й год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант. Или самореализоваться. Или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются, вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, там 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может, да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, недели 2 у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет, привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот это вот...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо!
2: А ты знаешь...
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, как. Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений. Мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя, подружка...
2: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза придала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: Почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шутила. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защита от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, за что я тебя благодарю.
3: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабанах.
1: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится. Мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий. А как-то...
1: Конечно, или который любит также эту литературу. И более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем
2: Нина.
1: Компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
4: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят, мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
4: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
4: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что, когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
4: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, я хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Вот у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: «Я Витя, Витя».
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то... Я даже не помню. Ну, слушай, ну, мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не было такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
1: Воронье. Там воронье. Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
1: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
5: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
6: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что я смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом. Но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
7: Привет.
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
7: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
2: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может, все вернется.
1: Ну, там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем, потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
2: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
1: Угу.
2: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
2: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: кожа. Я помню, ты меня присылала.
1: И моя мечта воссоздать. Иногда, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
1: Началось такое, блин.
2: Вот если мы расстались.
1: Ой.
2: Подожди,

0: Ничего вот тут...
1: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
0: Спасибо. Не на
1: вот, а ты знаешь?
0: 24 декабря.
1: Неправильно.
0: 26 декабря.
1: Вот так вот, видишь? Вот и все.
0: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне и кажется.
1: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
0: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
1: Давай уйдем.
0: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
1: То есть у нас не получилось?
0: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все, но только не говори так, ах, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
1: Если про тебя.
0: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
1: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
0: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
1: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
0: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
1: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
0: Какие?
1: Ну ладно, не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
0: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
1: Нереальными друзьями.
0: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя, подружка...
1: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
0: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
1: А почему лучше бы не знала?
0: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька.

0: лечите? Че вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
1: Ты права, лучше защиты от нападения.
0: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
1: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, за что я тебя благодарю.
2: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно, он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной, для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
0: Маша, привет!
3: Привет!
0: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
1: Как-то раз в школе мне нравилась девочка, и я притащил в школу барабанную установку, и в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей, я привлек очень много внимания, а мне потом звонили другие девочки.
0: А она
1: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
0: Не одобряем.
1: На черной тонированной тачке.
3: А в каком классе это было?
1: Мне кажется, 8-9 класс.
3: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
0: Я бы влюбилась в Витя.
1: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть
0: на барабане. Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
1: Откуда ты знаешь, что 5?
0: А что, угадала?
1: Ну, примерно, наверное, да.
0: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
1: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
0: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится. Мне кажется, это бесполезно делать.
1: Согласен.
0: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
3: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
1: А сейчас что тебе нравится?
3: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий. А как-то...
0: Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
3: Да.
0: И
3: да.
0: Там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в 74. И пока я не найду фаната 74, я не успокоюсь.
1: Ну, ты не нашла же фаната 74.
0: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем
1: Нина.
0: Компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
1: Тот самый парень на тонированной машине.
0: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? Так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Дима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом

0: Мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
1: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
0: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят, мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
1: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
0: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
1: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
0: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях, потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде, и если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
1: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращает на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
0: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим, и уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
0: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, я хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Это тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
0: А вот у тебя всегда так. Ну, я Витя.
2: Хорошо, у меня было такое.
0: Да у всех это было, господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада. Это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
0: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
0: Да я не знаю, ведь, ну, как-то, я даже не помню. Ну, слушай, ну, мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
0: Ну, у тебя не было такой долго первой любви?
2: Нет.
0: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
0: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
0: Правда?
2: Да.
0: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: А, ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
0: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
0: Для женщин.
2: Да.
0: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там и в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
0: Воронье.
3: Там воронье.
0: Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
0: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. Но это сложно не поверить. Он синий был?
0: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
3: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
4: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
0: Привет!
5: Привет!
0: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
5: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
0: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
2: Не, иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
0: Ну там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
2: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое как бы я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
0: Угу.
2: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
0: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
2: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
0: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в тысячу раз и будут раздражать вас в тысячу раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: комната. Я помню, ты мне присылала.
0: Моя мечта воссоздать. Иногда, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
0: Началось такое, блин.
2: Вот если мы расстались.
0: Ой.
2: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
0: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек, и ну, это просто обязывает нас сохранить...
2: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
0: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
2: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
0: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
2: Хорошо.
0: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
2: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
0: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
2: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
0: на это внимания. Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись. Наверняка у вас были какие-то общие интересы. И странно это все вот так покидать.
2: Да, в общем, интересно.
0: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы. Да, да.
5: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт. Только потому, что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее, ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение. И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль. И тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание. У тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
2: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но Он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
0: себя выдает. А может, она же была тема, но потом и взял и сошел с ума. И что и такое тоже бывает.
2: Да, бывают разные вещи.
0: Особенно в подростковом возрасте.
2: Там-то все сходят с ума.
0: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
2: Вальс гормонов звучит очень красиво.
5: Да, я согласна.
0: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
2: Та-ра-та-та-ра-та-ра-м. А твои нынешние отношения, они...
5: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
2: то
5: говорить,
2: есть
5: там,
2: с парнем у меня есть парень. Встреча. Угу.
5: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
0: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
5: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там кроме, может, вот моей мамы.
2: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
5: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
0: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
5: да,
0: такая.
5: Тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально? Нет, почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
0: Но как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать. Но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
2: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
0: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
2: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
5: Спасибо большое.
0: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
2: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
0: Нет.
2: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
0: Нет.
2: Ну, вот видишь...
0: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
2: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
6: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода, я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик по которому я сохла. Смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела. И, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Меня снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание. Наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но, кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали. Его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
0: Варя, ты здесь с нами?
7: Да, я с вами, привет.
0: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
7: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно, не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
7: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
7: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девочки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
7: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
0: Ну да, да.
7: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. И такой, ну... Ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко, или нам хочется заняться спортом, или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
7: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
0: Пока. Ух уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматический переворач уже из событий.
2: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
2: Можно сказать.
0: Ну, ты, это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, ну, где не непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая всякая. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
2: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
2: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
2: Это уже как встречаться.
0: Да, там наш поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
2: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
2: Вы очень прагматичная
0: девчонка. А я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
2: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
2: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
0: что, с кем-то встречаться?
2: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
0: Какие еще есть тюбики, просто так.
2: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком.
8: В эфире «Радио Сахаров».

0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Атлантида». Это новая очередная встреча с вами. Надеюсь, сам подкаст уже для вас не нов. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». Еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Наверное, нужно напомнить все-таки, что в этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, какие-то словосочетания, да, которые их характеризуют. Эти вещи связывают или, по крайней мере, связывали всех нас. После войны Россия изменилась. Мы говорим, что это страна, которой нет, но при этом, конечно, мы не подразумеваем, что Россия исчезла с карты Земли, что исчезли вещи, о которых мы говорим. Но, тем не менее, это уже другая страна, и эти вещи, о которых мы говорим, тоже неизбежно меняются, и они совсем не такие, как они были, не такие, как мы их помним.
1: Сегодня мы будем говорить про кладбище и про похороны.
0: Тема очень чувствительная, грустная. Наверное, да, так тема не для слабонервных, но тем не менее мы решили об этом поговорить, потому что для нас это важно, и, наверное, в контексте нашего подкаста эта тема, ну, очень логична.

0: Что такое кладбище? Лично для меня, я опять начну, как и по традиции нашего подкаста, издалека, то есть с самого начала, с первых воспоминаний, то, как я оказался там, что меня привело туда. Ну, стоит сказать опять, что... Опять хочу вот сделать отметку, что у меня немножко другое восприятие кладбища, потому что у меня знакомство началось с неустоявшимся образом кладбища. То есть это не были вот такие мрачные какие-то и серые воспоминания. Для меня это когда все собирались в деревне, брали корзинку. Именно почему-то один из символов кладбища – это вот корзинка. Корзинку брали, в нее собирали всякие вещи. Но в основном, конечно, 90% это стояло из еды. И это, с этой корзинкой в итоге отправлялись в путь, потому что кладбище было на окраине деревни. Даже можно сказать, по сути, это было вообще в другом месте, на окраине. И для меня вот это была дорога среди деревенских пейзажей. Часть проходила по шпалам, по такой недействующей железной дороге. И вместе с нами на фоне всего этого тянулись туда люди. То есть не только мы. Такой был массовый ход людей к одному месту. И кто-то шел один, кто-то с семьями. Какие-то бабушки тихонько шагали, вот, держась за трость или за палку какую-нибудь. И вот вся деревня собиралась и шла в одну точку. И все понимали, куда все идут. И это кладбище, то есть оно начиналось... Не то чтобы там какие-то был вход или какие-то ворота, просто деревню окружал лес. Он был везде практически одинаковый, такой обычный, смешанный. Где-то были там хвойные, где-то березки, какие-то кусты. И внезапно просто мы приходили в такой же лес, но с одной особенностью. Среди этого леса находились могилы. И вот люди тянулись именно в эту вот часть леса. Но у меня родственники, они лежали вот с краю этого леса, на его окраине. А у прабабушки могила, она даже в поле. Уже таком относительно, то есть там нет деревьев, такое светлое очень место. И рядом была еще такая длинная полоса электропередач, которая разрубала вот поле и тянулась вдаль. И на самом деле вот на самом кладбище не было никакой атмосферы, в принципе, грусти. Это мне напоминало какое-то массовое такое гуляние, можно сказать, даже пикник. И тогда смысл всего этого я вообще не понимал. Просто я видел, что все вот как-то скучковавшись стояли и что-то праздновали, как будто бы, может, выпивали, ели, обсуждали что-то. И вокруг, ну, как бы шатались такие, сновали туда-сюда достаточно выпившие мужчины, которых все, конечно же, знали. И они ходили вот от могилы к могиле и буквально всех поминали. Просто всех. Они там подходили к кому-нибудь, и каждый им наливал там по 50, по 100 грамм. Тут и вообще там оставался с ними. И когда все заканчивалось уже, когда все разбредались по своим домам, то можно было видеть, что эти поминальщики, получается, вот эти мужики, они там прямо рядом и спали около кладбища, в поле каком-нибудь, например, в тени отдыхали. И бывало, что вот мой дедушка по маминой линии тоже иногда отходил, говорил, что пойду поздороваюсь вот с теми-то, и обратно уже возвращался достаточно веселый. Так что, честно говоря, как вы поняли, у меня такое впечатление... Как бы оно звучит очень как клюква, даже мне кажется, то, что я сейчас говорю. Такое как бы сцена про Россию, которую мог бы снять иностранец, наверное, в своем фильме. Но вот такое у меня было восприятие в детстве, и в нем отсутствовала вот эта вот грусть и, как я уже сказал, хтонь.
1: Я так понимаю, что ты говоришь о сборах на кладбище во время какого-то праздника.
0: Ну да, это был, наверное, какой-то праздник. Но дело в том, что я тогда... Да и, честно говоря, до сих пор с трудом понимаю эти даты. Для меня это было, ну, как просто надо идти вот на кладбище, что сегодня какой-то день. Но у нас не было прям такого какого-то религиозного яркого подтекста. Ну, или я, по крайней мере, это не помню, ну, не ощущал.
1: Ну, это ведь происходило не регулярно, в смысле не каждую неделю.
0: Нет, это было вот какие-то особенные дни. Ну, как я уже сказал, потому что там была вся деревня.
1: Возможно, это было на Пасху?
0: Вероятно, да. Я думаю, возможно, это было, да, на Пасху. Просто у нас там не было церквей, и как бы сложно, как бы, честно говоря.
1: Почему я спросил про Пасху? Действительно, в том городе, где я жил, тоже была просто массовая миграция населения именно в пасхальный день, в воскресенье, на кладбище. Это действительно был такой день, когда ты мог встретить друзей. Вот, например, когда я приезжал, уже уехав с своей малой родины в Архангельск, потом в Москву, я, как правило, приезжал на Пасху к бабушке и дедушке, потому что это был, ну, как-то вот такой день, когда не грех посетить родственников. Я мог встретить каких-то бывших одноклассников, просто каких-то знакомых именно в этот день на кладбище. И действительно, атмосфера была очень праздничная. Люди шли с корзинками, в которых были крашеные яйца, сало, кто-то выпивал. Но, кстати, вот в начале 90-х, наверное, в середине даже 90-х особо это не было принято, это уже как-то более радостно, что ли, стало как раз вот в последние годы, да, наверное, может, это с Днем Победы можно сравнить, как он постепенно превращался из трагического такого праздника именно в праздник. И тут вот последние годы на кладбищах прям был именно вот праздник, очень походило действительно на народное гуляние. Какие-то мужики выпивали, люди оставляли конфеты, соответственно, дети их потом собирали, которые тоже знали, что их оставят. Как я прочел потом, вот и в Архангельске, кстати, куда я переехал, тоже люди ходили на Пасху на кладбище, но как я прочел, в принципе, христианской православной традиции это посещение покойников именно в пасхальный день не очень соответствует. Для этого есть родительские субботы, Радоница такой день, вскоре после Пасхи он есть. Еще есть такой Красная Горка праздник называют. Но на Пасху до революции в России, я так понял, люди не ходили на кладбище. Они начали ходить на кладбище именно в советские годы, чтобы, ну, там как бы отметить Пасху, да, вот ты не пошел в церковь, потому что вокруг церкви, я не шучу, да, могли стоять патрули, которые не пускали верующих, особенно если дети идут, а вот на Пасху можно было прийти и, в общем, под таким благовидным предлогом посещения могил, в том числе вспомнить и вот этот христианский праздник. Но для меня такая вот атмосфера на кладбище, гуляние или еще чего-то, на самом деле, ну, это такой из ряда вон событие, но хтони или чего-то вот жуткого, страшного у меня с кладбищами тоже не связано. То, что вот в этом моем родном городе кладбище было не то чтобы в центре, но это и не была окраина города. Это было недалеко от нашего дома, и оно собой представляло, ну, вот буквально такой лесопарк очень красивый, со старыми деревьями, в тени, особенно летом, это было приятно туда прийти. И это все смотрелось гораздо естественнее нашего городского парка, ну, наверное, скорее сквера, который тоже был достаточно зелен, но вот там была именно такая вот дикая красота природы, где пели птицы. Можно сказать, что мы достаточно часто туда ходили, потому что я оставался у прабабушки, она была очень верующим человеком, а у верующего человека на самом деле очень много поводов посетить кладбище. Это, как я уже сказал, и родительские субботы, которые бывают по нескольку раз в году, и какие-то особые другие дни поминовения усопших, в принципе, годовщины смерти родственников. И мы часто с ней ходили, я ей помогал прибираться вот на могилах, и в то же время не было вот горечи, горести, потому что на тот момент на кладбище лежали, находились люди, родственники, которых я даже живыми и не знал. Действительно, как горевать о человеке, которого ты, в общем-то, никогда не видел. Вот. В общем, это было на самом деле выходом на такую вот спокойную природу, и можно было представить себе старинные постройки, которые, как говорили, раньше были на кладбище. Например, там были церкви. Они были разрушены во время Великой Отечественной войны, потому что, ну, на кладбище то ли при отступлении, то ли при их наступлении был такой опорный пункт немцев. Видимо, они тоже в церквях базировались, потому что церкви были крепко очень построены. Поэтому действительно вот кладбище для меня это такое на самом деле место такое спокойствия, отдыха. Ну, это мое кладбище, да, это конкретное кладбище, причем оно уже тоже как Атлантида осталась в прошлом.
0: А ты вот немножко сейчас рассказал, как оно выглядело. Получается, тоже было оно среди деревьев, кладбище?
1: Да, это были огромные вековые деревья, дубы, клены, еще какие-то деревья, среди которых располагались вот могильные ограды. Был проложен такой лабиринт дорожек, в принципе, можно было по ним погулять. Иногда, может, не с прабабушкой, например, с бабушкой или с дедушкой мы гуляли, может, какие-то интересные могилы дореволюционные, такие тоже в виде, кстати, стволов деревьев, может, ангелы какие-то. Вот очень, ну, красиво. То есть, в принципе, это был такой немножко поход на природу и культурный поход. Да, может, это дико звучит, но это было так.

0: моих краях тоже примерно так же выглядели кладбища, в которых я в детстве бывал, но они сейчас и до сих пор так выглядят, кстати. Это, ну вот, как я уже сказал, что это по сути как лес. И когда вот ты приходил, казалось, что эти могилы, они там как будто бы и проросли в этом лесу, как будто бы это часть леса, потому что они были поросшие все, эти вот холмики, все в траве. Казалось, что они уже там были всегда, что, это, что там нет никого. Не было чувства грусти, из-за этого оно отсутствовало. И тоже вот эти были поросшие дорожки, были тропинки. У нас там ничего не было проложено, это прям действительно такое дикое кладбище. Мне кажется, оно даже юридически до сих пор дикое. Просто такое место, которое когда-то выбрали, и там это все и происходит. И вот эти вот поросшие травой могилы, они тесно друг к другу так прижаты, и между ними деревья, тоже очень так все тесно, тут же кусты какие-то, рядом хаотично вот оставлены скамейки, которые кем-то построены когда-то, уже такие ветхие тоже, где-то новые, где-то подкрашенные. Иногда можно было увидеть оградки, ну, это как бы неотъемлемая часть почему-то некоторых могил, это вот оградки. Какие-то видно, что уже забытые, они очень проржавевшие, а какие-то поверх ржавчины покрашенные все-таки. И там то, что вот земля играет, эти оградки, они в основном под очень странными углами некоторые так сидят, как будто бы неровно в разные стороны по всему кладбищу такие, то влево, то вправо оградки находятся. Можно даже сказать, такой красота беспорядка такого. Ну, то есть вот это все вот в сумме такое вот создавало картину. И памятники в наших краях, вот ты сказал, что у вас там древолюционные какие-то, и даже можно было заметить с ангелами. Я, если бы такое увидел в детстве, я бы, наверное, вообще бомлел, потому что у нас там как бы, ну, они такие достаточно своеобразные все памятники, они очень дешевые и очень однотипные. Они выглядели как конусы такие с линиями.
1: И, наверное, со звездой наверху.
0: Да, и не было крестов вообще. Я вообще не видел крестов. Там были везде звезды. И, то есть это были абсолютно однотипные памятники. Они отличались только вот, что какие-то были заржавевшие, какие-то были покрашены синим, какие-то были вот такие серебреватые какие-то такие. И этот вот материал, вот я его помню до сих пор, это как будто бы то ли алюминий какой-то, то ли жесть какая-то. Ну, вот такой вот памятник.
1: Да, они мне тоже хорошо знакомы.
0: Да, а некоторые вот были, знаешь, не как конусы вот эти вот со звездами прозрачные с линиями, а были вот прям просто как, знаешь, напоминают старые весы в магазинах, вот такой формы, такие вот, то есть это прямоугольник, у которого кривая верхушка, и вот такие вот памятники, тоже абсолютно вот такие дешевые и покрашенные, и видно, что это тоже то ли алюминий, то ли, ну как, я даже сейчас не знаю, это будет, наверное, звучать очень некрасиво, но может как консервную банку напоминает. Эти вот однотипные, грубо покрашенные такие вот странные могилы, и среди них вот выбивались очень сильно вот эти пестрые венки, потому что венки-то были пластиковые, яркие, и посреди вот всего вот этого, знаешь, то, что все везде поросшее, вот эти вот поникшие памятники, ну, потрепанные временем, и среди всего этого вот оно как-то все с природой это сливалось, превращалось в такую серую кучу такую, ну, заросли такие, и среди них яркие светились эти вот пластиковые венки, которые там начали, они стали доступными, их стали почему-то очень много все использовать. И еще один, ну вот, как ты уже упомянул, не было бы крестов, из-за этого это не выглядело как-то тягуче. Крестов не было, везде были вот эти, знаешь, звезды. Было мало фотографий, какие-то стерлись, какие-то уже отвалились, а у многих их просто не было. И это тоже как бы, ты не видел, что это люди. Ты видел просто вот конусы, бесконечные конусы в траве. И, ну, кресты, кстати, были иногда, но они деревянные были, и в основном они уже, ну, почти сгнившие были. И тоже посреди всего этого могли буквально проходить уже не такие вот огромные такие монстроузные конструкции ЛЭП, а просто вот столбы, по которым провода идут, они могут просто посреди кладбища оказываться идти, вторгаться так вот посреди кладбища. Но вот и были заметны еще вот бугорки, которые были без памятников. Мне говорили, что это уже забытые могилы, то есть родственники перестали приезжать, и могила со временем просто поросла, исчезла, памятник убрали, и вот просто бугорок остался неизвестный. Но вот на них вот было наступать страшно, по ним я никогда не ходил. Как бы это единственный был такой момент, когда типа то, что ты обходишь. Резюмируя, могу сказать, что была атмосфера, знаешь, как вот как в модных вот современных фильмах, катастрофах. Это был сейчас очень популярный сериал, вот «Последний из нас», «Last of Us». такие, знаешь, папоротники, такое вот, когда человечество как будто бы ушло, и все зарастает травой. Такой вот апокалипсис. Когда вот все порастает папоротником, покрывается плющем, зарастает, и как будто бы земля все поглощает. Примерно вот такая атмосфера, честно говоря, была. Даже немножко дебри такие, джунгли, возможно. Джунгли, только не джунгли, не тропические, а вот такие северо-удмуртские такие серые джунгли.
1: Ну, может, это связано с Удмуртией, конечно, отсутствие крестов, да, все равно в Удмуртии, я так понимаю, есть своя религия. В том городе, где вырос я, конечно, кресты были и на этих, а вот конусообразных памятниках были кресты, и на памятниках, которые похожи на весы, да, были, ну, вот в углах такие кресты из проволоки. То есть это все было, звезды были, но как бы половина на половину. Их было много. Да, даже несмотря на то, что вроде как многие из них были поставлены в советские годы, нет, их было много. Да, то есть все равно они, мне кажется, в каком-то смысле преобладали. И, может быть, не знаю, это связано с каким-то вот особым отношением. Судя по датам на памятниках, уже с 70-х годов в этом городке начали ставить бетонные памятники, на которых прекрасно были видны фотографии, соответственно, все надписи были видны, потом эти памятники превращались уже в такие гранитные, начали ставить, такого черного цвета с гравировкой. То есть не могу я сказать, что вот как-то это прям сильно вписывалось в заброшенности природы. Ну, то есть как бы было поровну того и того. И оград было много, именно оград вот таких. И, как правило, это были, ну, не знаю, как сказать, фамильные оградки, да, семейные оградки. У нас тоже такая была. И вот как раз в какие-то дни поминовения усопших, ну, или на Пасху, ты мог встретить родственников этой оградки. Там были могилы достаточно, ну, получается, для нас это дальние родственники, для более молодых людей, для пожилых, наверное, более близкие, потому что старые, да, у них появлялись свои дети, у детей своих дети, и они-то приходили к своим предкам, но для нас это были не самые, наверное, близкие родственники. Ну, это, конечно, я больше слышал, да, что у каких-то людей даже возникали вот ссоры по поводу этих оградок, когда уже становилось больше покойников, больше семьи, уже переставало хватать места в этой оградке, да, кто достоин находиться в ней, чтобы лежать, кто нет, кто более близкий родственник к изначальным, не знаю, обитателям этой оградки, кто нет, это вот такое было. И вот это сочетание, не знаю, все равно вот как бы кладбищенского, спокойного, да, что здесь люди успокоились, а мне один раз в жизни помогло, потому что, ну, можно сказать, я в студенческие годы совершил достаточно импульсивную покупку, ничего страшного в ней не было, но тем не менее я подумал, что я потратил очень много денег, подставил себя, родственников, и я или вместе с бабушкой, не прабабушкой, вот с бабушкой со своей, или один, приходил на кладбище, и мне там становилось намного спокойнее, и в итоге я успокоился. И так это немножко было вот на контрасте, да, вот с этим вот зеленым, но тем не менее кладбищем, да, я не могу сказать, что это был лес, стало появляться так называемое новое кладбище. Уже там были, конечно, только современные могилы, и вот оно как раз было за пределами деревьев, древесного окружения, и оно уже постепенно, конечно, росло, росло, росло, и вот последние годы был, и рискну предположить, что, ну, по площади оно стало уже больше вот этого старого кладбища с деревьями, да, спокойного. И там, конечно, была совершенно другая атмосфера, ну, есть. Ну, то есть для меня это была какая-то вот другая совсем форма кладбища, когда могилы стоят не среди вот спокойных деревьев, да, там, где шумит ветер, поют птицы, да, то есть покойники упокаиваются. Они стоят в чистом поле, да, то есть сбоку был заброшенный завод, потом овраг, да, там, с другого бока какие-то сваи от чего-то недостроенного. И вот среди этого, без вот этого древесного покрова, находятся могилы. Для меня это было очень странно, да, как-то каким-то контрастом вот веяло. Там мы ходили могилы к знакомым, да, не к родственникам, каким-то, которые уже вот умерли не так давно. И меня это не то что пугало, конечно, но вот как, когда еще ребенком был, но тем не менее, как бы никакого спокойствия не вызывало.
0: Да, дело в том, что у меня тоже часть родственников, она была вот в старой части кладбища, то есть, которая под покровом леса, а некоторые оказывались уже в кладбище, которое переходило в поле. И там, да, там совсем по-другому ощущения были. И дело в том, что в поле было отчетливо видно, сколько могил вокруг и как они быстро прибавляются. А лес, он как будто бы, знаешь, он как будто приглушал все это, как-то вот эту всю картину. А тут вот все оголялось, и как-то, ну, не то чтобы даже неуютно, а просто ты чувствовалось, да, что вот это вот кладбище, оно, ну, оно распространяется, оно растет. И там мы когда приезжали, у нас был какой-то такой, не знаю, даже негласный какая-то отметка у этого поля, что вот дальше нее еще не хоронят. И как-то вот мы приехали, и там оказалась первая свежая такая могила, и вот это очень впечатлило мою бабушку, что вот, все, типа вот этот рубеж пройден, это кладбище перешло и на другую часть поля. Но у меня, честно говоря, такая еще ситуация нетипичная. Я хоть из региона, из небольшого такого населенного пункта, но очень мне повезло, что у меня все родственники, они как будто бы вот у них территория, вот эта ореол обитания, он был вот именно в те края, в которых я и родился, и что мне действительно повезло, что я знаю, где вот находятся могилы моих прадедов и прабабушек. А даже рядом с прабабушкой есть вот могила ее отца, то есть моего вообще уже прапрадеда. И вот это, на удивление, один из плюсов жизни в относительно вот дремучем регионе, что исторические события как-то вот повезло, они стороной обошли, похоже, вот моих родственников далеких. И повезло, что моя семья вот мне все это показывала и знакомила с этой частью жизни.

0: После переезда в большой город я увидел, да, что в принципе основная масса кладбищ, за небольшим исключением, наиболее крупные массовые кладбища, да, которые на слуху жителей города, они вот именно такие, как вот новое кладбище в нашем городке. То есть они находятся на какой-то окраине, чаще всего в чистом поле. Я пару раз проезжал мимо таких кладбищ, и производили они, ну не то что жуткое в смысле кладбище, да, вот загробного впечатления, а вот именно какого-то такого неестественного для меня, да, я не очень понимал, что это. Ну, в принципе, в областном центре, вот Курске, да, в регионе, где я жил, я видел тоже эти кладбища, прямо вот там вокруг тоже продажа венков, да, такая торговля какая-то, значит, копилась и накапливалась, тоже куча народу, но вот именно эти места я не посещал. Потому что меня с ними ничего не связывало, да, если на том кладбище лежали мои родственники, да, пусть до какого-то момента, которых я даже не видел и не знал, но с этими кладбищами меня вообще ничего не связывало, я их видел, по сути, только со стороны. И, наверное, вот в Архангельске я был, ну, может, один раз на кладбище, и то потому, что там главный городской собор, это была кладбищенская церковь, не очень большая, просто вот так большевики покалечили город, что единственная церковь, да, осталась небольшая кладбищенская церковь. Но, опять же, там я сильно не гулял, потому что, ну, все равно, в первую очередь, да, как бы не твое место, да, тебе там делать нечего.
1: Когда я оказался в городе, я на самом деле в кладбищах там не бывал. Я помню, только один раз случайно оказался прямо на одном из городских кладбищ, которое было в поле. И меня очень впечатлил размер. Вот тогда стало немножко не по себе, когда, ну, ты видишь, что... Я даже не знаю, что это, ну, как несколько футбольных полей, просто могил. И как оно вот как бы усеяно вот эти вот холмистая земля этими всеми памятниками такими. И было немножко не по себе то, что, как ты уже сказал, что в, ну, в деревнях там, да, есть такая традиция оставлять, ну, конфеты там, пирожки, шанги в нашем случае. Ты оставляешь вот эти вот угощения как будто бы. И всегда говорили, что вот придет там собачка и съест или что-то подобное. А на городском вот этом просторном кладбище, там, опять же, повторюсь, там все видно, там простор, и люди тоже оставляют, судя по всему, эти всякие

0: Составляющая – это как раз после смерти моего прадедушки. Он умер в 1997 году. Он не был нам родным прадедом. Он был как отчим моего деда. Но, тем не менее, он и к нему хорошо относился, тем более к моей матери, и ко мне как к правнуку. В общем, мы никогда не чувствовали, что это какой-то человек нам не родной. А вот он был очень такой привычный, добрый. Он умер уже в достаточно преклонном возрасте после болезни. И впервые я столкнулся с похоронами, но я был еще как подросток, да, и достаточно с какими-то такими странными чувствами покойника, я испугался. Именно вот как бы покойника, да, я присутствовал на похоронах, и ну, перед ними, да, какое-то прощание, но мне вот было почему-то страшно. И это потом привело к не самому, может, хорошему поступку в моей жизни. Но сами вот похороны, конечно, не знаю, в провинциальном городе, а может и в любом российском, мне почему-то кажется вот ну, таким каким-то странноватым процессом, да, ну, именно организация в чем-то сродни свадьбы, что надо позвать всех знакомых, некоторые уже покойника даже толком не помнят или, ну, перекидывались с ним парой слов, но тем не менее эти люди приходили покушать, выпить, и это даже иногда превращалось в какой-то праздник, потому что я знаю историю про нашего соседа, который на похоронах собственного отца хорошенько выпил и в итоге стал петь песни под гармошку. Вот. Но это, наверное, вот именно советские похороны, мне кажется, достаточно странные, да, которые вот, ну, выплескиваются скорее в какое-то общественное мероприятие. Вот. Но в результате, да, вот в этой оградке появился человек, которого ты знал. Да, не то, что абстрактные родственники, которых ты никогда не видел и умерли, а вот был живой человек, и вдруг вот он там оказался. Потому что, ну, какие-то родственники, которых я действительно тоже знал живыми, там незадолго до этого тоже были похоронены, но все равно, когда человек прямо из твоей жизни, которого ты видел каждый день, да, с которым ты разговаривал, куда-то ходил гулять, не знаю, за водой на колонку, потому что у них не было водопровода. И вдруг вот он оказывается там, да, это очень сильно изменило восприятие. И когда ты уже приходил, ну, в день поминовения усопших, да, может, его день рождения, в день его смерти, там, на Пасху или еще когда-то, выбирал на его могиле, да, уже это совершенно другое чувство, что ты общаешься как бы с человеком, ушедшим в иной мир. Да, вот это очень сильно как бы поменяло, в том числе, восприятие кладбища, что ты, ну, вот пришел как бы в гости, да, не просто со стороны смотришь на могилу, а вот ты пришел вот конкретно к нему в гости, что-то, не знаю, ему помочь, да, прибрать на могиле, помыть, там, поставить цветочки, какие-то конфеты, да, оставить, которые ему не нужны. Тем не менее, это очень сильно изменило восприятие.
1: У меня тоже, как и у тебя, в подростковом возрасте первый раз вот произошло столкновение с этой частью жизни. У меня умер дедушка, мамин отец. И не то, чтобы ты сказал, что ты испугался, я не испугался. Я просто, знаешь, ну, я, наверное, даже в подростковом возрасте еще не до конца понимал концепцию смерти, концепцию конца жизни. И я просто не понимал этого. Но когда я пришел и увидел, что в привычной мне деревенской избе, где я как бы проводил детство, что вместо дедушки меня встречает он же, но уже лежащий в гробу. Ну, тогда я, конечно, испытал, даже не знаю, какое-то чувство, знаешь, рефлекторное даже, какое-то, не знаю, такое, как в российских сериалах начинают люди, актеры внезапно переигрывать во время какой-то сцены грустной. И тут я тоже как бы что-то очень расчувствовался очень сильно тогда. И тогда это были похороны, вот, ну, мои первые такие похороны. И дело в том, что у меня дедушка, у него были сестры, ну, или родные, или двоюродные, я не помню. И они были тоже из деревни одной. А они очень были традиционные такие. Они прям

0: удмуртки, и сам он, у него родной язык был удмуртский, но он по-русски, конечно, говорил со мной всегда. И они приехали и все делали по традициям, прощания какие-то были. Ну, тогда вот я подросток, ничего не понимаю, как бы, в принципе, такое состояние, что, ну, сами понимаете, что когда у всех подростков такое ощущение, что весь мир непонятен и очень какой-то странный. А тут приезжают какие-то женщины, начинают петь песни очень тягучие, долго, что-то причитать на удмуртском, как будто бы что-то говорить ему. Ну, это был такой прям обряд какой-то. Я тогда это в деталях, конечно, не помню, но я вот там присутствовал. А потом его вынесли на улицу, и вот собралась вся наша улица. На ней я тоже частично рос. И вот собралась вся эта наша улица, и все молча стояли и смотрели на него. Вся улица прощалась, потому что это была незаменимая потеря. Любой человек на улице, в деревне – это целая история. Это человек, с которым у тебя столько всего связано. И для всех это был не просто какой-то сосед. И все с ним прощались. И еще там по какой-то традиции, я, честно говоря, больше не встречал. Это какая-то, я так понимаю, финно-угорская традиция. Собрали в мешок, такой мешочек, какие-то угощения и подарили первому встречному, кого встретили. Ну, я не знаю, что это значило. Даже этот мешочек вызвал какие-то там споры у людей, которым он достался. Его там начали делить. А потом просто там рядом стоял такой грузовик, и гроб погрузили в грузовик. И этот грузовик увез моего дедушку в его, как бы, последний путь.
1: Ну вот ты вспомнил грузовик, традиционный похорон, и у меня вот возник такой прям флешбэк именно про похороны конкретно, потому что, ну, не секрет, наверное, для слушателей, может быть, да, они догадываются, что мы пишем планы к нашим выпускам, да, чтобы мы понимали, что говорить. И вот этого в плане я не написал. Похороны вот в этом городке, я тоже думаю, может, это остаток как бы советского, а может, это так и было. Прямо вот было неким публичным мероприятием. Люди нанимали грузовик, у него открывались борта, а да, это не была будка. Клались ковры, на них ставился гроб, венки, и гроб, ну, если это не был какой-то страшный несчастный случай, да, или, я не знаю, жара совсем, и тело было, ну, не в лучшем состоянии. Гроб, как правило, был открыт. Может, отсюда у меня вот страх, я немножко боюсь, как бы, вот покойников, вот с этими восковыми лицами, да, как раз вот прабабушка моя, прадедушка, они жили, можно сказать, на одной из центральных, из двух центральных улиц этого города. Половина процессии как раз проходила мимо вот их дома. Да, и в основном люди как бы выходили на это смотреть. Вот ехал этот грузовик, за ним шел оркестр, который играл похоронный марш, и толпа родственников. Выходили тоже люди, прохожие на это смотрели. Это было, ну, вот какой-то вот особый, я не знаю, да, это в чем-то, может, католическая какая-то даже, может, традиция откуда-то вот проявившаяся там. И самое интересное, что тогда через город проходила федеральная трасса, и машины, которые шли по ней, были вынуждены, ну, останавливаться, вернее, медленно ехать за этими процессиями. Потом это, мне кажется, ушло, и вот, например, моего прадедушку, может, по нужде, да, потому что юг России, там все равно что-то через знакомых, пытались мы найти грузовик, ну, вернее, моя бабушка и дедушка, да, я был еще школьником, ничего я не искал. Не получилось, и в итоге вот какое-то муниципальное предприятие, как оказалось, купило специальный автобус, чуть ли не были не первыми клиентами, где было закрытое помещение для покойника, ну и плюс, да, вот автобусная часть, где сидели его родственники. Соответственно, никакой процессии, по сути, не было, и это потом распространялось, ну вот, вот эти вот процессии с грузовиками, с шествиями, да, я вспомнил, да, это вот такой флешбэк.
0: Оркестр – это, конечно, для меня вообще из ряда вон чего-то, потому что я помню, что это была абсолютная тишина, улица, только, мне кажется, вот какие-то были горевания его сестер, его родных, ну, как бы последние слова такие, но в целом это была такая тишина, и просто очень сильно выл пес. Любимый пес моего деда, он просто выл на всю улицу. Единственная музыка, которая звучала тогда на всей улице.

0: Возможно, на восприятие вот покойников, мертвых людей, да, страх перед ними повлиял страшный случай, который произошел со мной на кладбище. Мой дедушка и я, мы гуляли с собакой. Это были уже сумерки, там же еще такой полумрак из-за деревьев. Мы гуляли тоже по этим дорожкам возле могил, никого не было, да, все равно на кладбище люди появляются днем в основном, да, или даже тупо в определенные дни. Послышался шум, и в оградке я увидел человека. И его лицо было точно таким же, как фотография на могиле. Я очень испугался, я до сих пор не понимаю, что это. Мы быстро ушли оттуда, на всякий случай, уж не знаю, что увидел там дед, да, может, от греха подальше, в смысле, мало ли кто на кладбище бродит, лучше отойдем, но тем не менее, вот такой случай был, и это меня сильно напугало.
1: Все, что я рассказал вот сейчас, это, конечно, было... Уже вообще это в другой эпохе, это было в начале нулевых, а вот буквально недавно, в 20-21 годах, когда случилась пандемия, когда вот был кризис, вызванный ковидом, и это историческое событие, я уверен, затронуло очень многих. И это было время больших потерь, это были переполненные больницы, катастрофы в медицине по всему миру причем. И я думаю, это... событие, оно оставило огромный след на кладбищах по всей стране. Они, я думаю, стали расти еще быстрее. И, ну, к сожалению, вот в 21 году вот эти вот времена, они и мою семью тоже затронули. Как я вот уже сказал ранее, что у меня был уже опыт с похоронами вот моего первого дедушки. И еще потом, к сожалению, приходилось бывать на похоронах. И на похоронах моих друзей я бывал. Так что, к сожалению, опыт у меня есть. Но вот недавно умер мой последний дедушка, уже по папиной линии. И здесь тоже я опять столкнулся с похоронами. И я уже жил вне России, и я тут же сорвался в дорогу и успел прямо ко дню прощания. Хоть я и добирался полностью уже опустошенным, за все время пути к родителям я был уже вообще без сил, ну, у меня не было уже никаких эмоций, но... Удивление, вот похороны, на которые я в итоге прибыл, это было вот самое настоящее прощание с человеком. Мы все вот как будто бы собрались и ставили в его жизни вот точку. Это был такой светлый день воспоминаний и понимания, что вот он оставил след в жизни многих из нас. И даже хоть и кажется, что время вот сейчас абсолютно другое, что вот все тоже уже разъехались, многие тоже уже ушли, но вот снова, как и много лет назад, собралась опять вся улица, и все, немного постояв, помолчав, простились с человеком, которого знали, и отправили в последний путь. И вот после этих похорон я абсолютно просто теперь бесповоротно изменилось отношение к кладбищам, ну, то есть кардинально. У меня появилось прямо ощущение родной земли, вот в прямом ее смысле, потому что я прям чувствую, что в ней, по сути, лежит часть тебя.
0: Это слышать мне в каком-то смысле может тяжело, может стыдно, но вот на похороны своего дедушки я не попал, причем по сознательной причине. Я просто понял, что не могу поехать почему-то его похоронить. Да, вот почему-то я как бы не смог. У него достаточно быстро, даже не то, что обнаружили рак, да, мы поняли, что у него рак. Его как бы вот сожгла эта болезнь, потому что где-то за 3 недели до похорон мы с матерью срочно собрались, поехали, потому что как-то ему стало хуже, привезли ему ходунки, еще что-то. То есть мы не думали даже сначала, что это рак, хотя мы ездили очень часто. Да, это вот буквально какой-то месяц прошел, когда человек более-менее здоровый, да, ну, про пожилого человека мы говорим, оказался, вот мы даже не ожидали, что увидим. И вот он умер буквально за 3 недели, и я не смог себя заставить поехать к нему на похороны. Да, вот я не смог его вот именно вот похоронить почему-то, да, вот... Потом, да, мы с бабушкой заказывали памятник вместе ему, выбирали фотографии, И он такой веселый, да, это не очень типичная фотография, на самом деле, для памятника. Постоянно с бабушкой ходили, и на годовщины я постоянно приезжал. Но вот именно на похороны к нему приехать я себя не мог заставить. Не знаю, наверное, это плохой поступок. А в ковид кладбище для меня и моей жены стало таким тоже немножко местом спасения, местом прогулок, потому что мы жили в подмосковном городе большом, и там были, конечно, не то чтобы такие вот нравы жесткие, как в Москве, но куда-то, вот, например, поехать на транспорте, да, из-за этих пропусков, еще чего-то, куда-то выйти на природу, а там прям были огромные дома, мы не могли. Дело спасло в буквальном смысле старинное кладбище, потому что рядом находилось село, тоже со старинными деревьями, с какими-то такими оградами, интересными памятниками, со старинной церковью. В общем, туда мы ходили гулять, как в парк.
1: Ну вот ковид, он оголил еще проблему вот этих кладбищ современных, именно городских. Но это стало же бизнесом, все эти кладбища большим. И то, что ну, в больших городах люди даже, мне кажется, не могли нормально толком проститься с людьми. И потому что это был какой-то очень процесс, я так понимаю, очень бесчеловечный, как конвейер как будто бы. И в этом плане мне, конечно, не то, что повезло, просто хорошо, что сохранилось то, что вот откуда я, из тех краев, там похороны еще не стали бизнесом. Там это все-таки очень, знаешь, такое, на человеческом отношении. То есть там нет вот чувства, что это вот какая-то бизнес-модель. Там все решается по-человечески. Тебе не надо срочно что-то решать, куда-то выбирать, что-то искать. Ты можешь спокойно все сделать сам, если что, вычистить место от деревьев в лесу, на кладбище. И очень все по-человечески.
0: Для меня именно то кладбище в моем городе, в маленьком городе, в последнее время вот стало как бы символом уходящего времени, так знаком того, что все меняется, и иногда, да, вот прокрадывалась мысль, но сейчас она понятна, что меняется не в лучшую сторону, хотя это, ну, вот естественный процесс, потому что те самые деревья, которые успокаивали, да, которые давали этому кладбищу вот его образ, его атмосферу, начали вырубать. И я думал, что это очень плохо, да, потому что кладбище, ну, теряло лицо, и в конце концов, наверное, оно превратится, может, в некое подобие, ну, того же вот нового кладбища, которое мне не близко и непонятно. Но потом мы сами столкнулись, что в нашей оградке это дерево просто сгнило, и его надо было спилить, иначе бы оно упало на могилы, и могилы наших родственников, и, возможно, соседей, и это пришлось сделать. Но, тем не менее, это уходит, это очень горько видеть, и еще горше, да, что ты понимаешь, что родных людей там, за пределами, да, внизу, становится все больше.

Вот ранее я упомянул, что похороны могут быть со светлой грустью, но люди могут уйти и молодыми. И тогда, наоборот, вот не будет этого чувства вот, ну, точки, завершения жизни. Наоборот, будет совсем другая эмоция. Эмоция вот какой-то прерванной жизни, какой-то несправедливости. И мне кажется, вот сейчас в стране снова будут кладбища расти по всем ее краям. И будут появляться могилы, где люди будут прощаться со своими сыновьями, мужьями. Вот я хочу сделать оговорку. То, как эти близкие, то, как эти мужья, сыновья попали на эту войну и зачем, это уже другой вопрос. Но то, что для кого-то эти люди – это часть семьи, это факт. И спустя время, наверное, мне кажется, кладбище в России станет местом не конца, не какого-то завершения, а станет, наоборот, местом какого-то начала, где начнут возникать вопросы, почему эти тысячи жизней было потеряно, и вот почему тысячи семей было не создано, и для чего это все было, и как нам с этим всем дальше жить, и самое главное, как нам всем об этом говорить друг с другом.

0: Дорогие друзья, мы обещали вам, что будем зачитывать ваши письма в эфире нашего подкаста, и мы, наконец, до них добрались.
1: Да, спасибо большое. Мы увидели очень много писем. Они даже все очень подробные. Мы сейчас постараемся кратко по ним пройтись. Я хочу рассказать про письмо Ирины, которое мне казалось очень близким и знакомым. Ирина написала очень трогательное письмо про то, как железная дорога и поезда также тесно переплетались с ее жизнью, еще начиная с детства, ее семьей. Насколько наши с ней жизни оказались похожи. Тоже она помнит поезд того самого Ким Чен Ира, помнит, как она в студенчество ездила на поездах, как она переезжала в этих поездах в другие города. И даже рассказала, что и папа тоже работал на железной дороге. И это была одна из причин, почему она очень часто бывала в поездах, и они куда-то ездили. И здесь я хочу процитировать ее письмо. «В 2021 году папы не стало. Помню момент после похорон, когда я с грустью открыла его ноутбук и увидела там карту железных дорог России. Так мне пришла в голову мысль проехать по Транссибу. Я думала, когда, если не сейчас? Муж поддержал меня с этой идеей, и мы проехали от Москвы до Владивостока, заглянув по пути в Екатеринбург и другие города. Думаю, папа бы такое оценил. Я еще не знала, что этой поездкой я попрощалась не только с папой, но и со своей страной. Сейчас мы живем в Германии, а пишу это письмо, сидя в поезде Кёльн-Берлин».
0: Мне захотелось прочитать письмо пользовательницы YouTube под ником Heroic Coffee. Оно тоже про поезда, то есть ответ своеобразный нашему первому выпуску. Девушка рассказывает, что ее родители познакомились в поезде, и с поездом связаны, как она пишет, самые счастливые детские воспоминания. «Утро, когда мы подъезжаем в Паторию. Только к концу этого первого сознательного путешествия я расправила складочки на занавеске в плацкарте и с удивлением прочла: Евпатория. Беленый домик прабабушки стоял возле железной дороги. За ней был чарующий лиман. И сестры говорили, что если на рельсы положить монетку, то ее расплющат. А взрослые, что поезд может с рельсов сойти. Когда мы уезжали обратно в Москву, то видели прабабушкин дом, а иногда ее фигурку. Она выходила помахать нам. Уже взрослая, я рисовала этот дом на морском дне, потому что он тоже утонул. Когда его продали, была большая семейная ссора, а прабабушка, как свечка без своего дома и курочек, всего за год сгорела».
1: Тоже очень сильно откликается. Я, когда еще был маленький, когда бабушка жила в доме около железной дороги, я тоже постоянно смотрел на него. И они выходили, если была возможность помахать. Сейчас у железной дороги никто не машет мне. Я хочу сказать, что Искандер и Марина написали большой прям текст. Это даже не письмо, это абсолютно такая краткая история их жизни, то, как они встретились, то, как они уезжали, как менялась их жизнь, и как в этом всегда присутствовал поезд и эти пути железнодорожные, и то, как они встречались и провожали друг друга. Но тут, мне кажется, финал тоже очень красивый, который опять нас приводит к этой теме даже не больше поездов, а то, как они у нас ассоциируются именно с переменами и с воспоминаниями о наших близких, потому что она пишет, что... Я процитирую: «Когда я в первый раз уезжала в Москву, одна, меня в первый раз провожали родители и еще маленькая сестренка, которой тогда было всего 7 лет. Мы махали друг другу через окно. Когда поезд стал трогаться со станции, я в первый раз увидела, как слеза скатилась по папиной щеке. У меня тогда сжалось сердце. Мой любящий, самый лучший папа на свете тогда прослезился, отпуская свою уже повзрослевшую дочь во взрослую жизнь. Столько мыслей и эмоций крутилось в голове, и предвкушение свободы, и новый этап жизни, и горечь расставания с близкими, и осознание, что теперь много-много километров будет между нами, и что теперь они здесь, а я там. Папа был горд, что я поступила в хороший вуз и уехала. Но как ему было страшно отпускать меня? Этот взгляд полный любви и слеза на щеке навсегда останутся в моей памяти».

0: Письмо нам написал и мой земляк из Архангельска. Его имя я называть не буду, потому что он указал, ну, не то чтобы адрес, но достаточно точно место своего проживания. Просто я зачитаю его письмо. Он отвечает и на выпуск о поездах, и на выпуск о панельках. Например, он советует, наверное, это совет, мне проехаться хоть раз на поезде Архангельск-Сия. Он шел через Санта-Калинушка, где находятся сейчас остатки дачи нашего слушателя. И он считает, что если бы я попал в этот поезд, то относился бы к атмосфере поездов иначе. Каким бы убогим и совковым ни казались сейчас прокуренные мужики, сидящие на кузовах, кузовом в Архангельске называется такой бак железный чаще всего, который вешается на спину для сбора грибов и ягод. Сидящие на кузовах прямо проходили, толстые тетки с рассадой вечной толкотне, спешки выйти под дождь на сырой деревянный перрон ранним утром в Калинушке, потому что буквально через 5-7 минут поезд двинется дальше в сторону Сии. Я рад, что эти воспоминания есть и щемит от них, так же, как от ваших воспоминаний в подкасте, даже о совершенно незнакомых местах. После выпуска о панельках наш слушатель вспомнил, что недалеко от его дома находился первый панельный дом в Архангельске, тоже достаточно престижный, как он пишет, на тот момент предел мечтаний. Но во время строительства этих домов по вот этому самому первому панельному дому пошли трещины из-за того, что рядом вбивали сваи. Дом хотели расселить, но он все так же стоит, несмотря на то, что у него отвалился балкон. Дом все так же стоит, и люди все так же живут в ожидании беды, пишет наш слушатель.
1: Про панельки мне понравился комментарий у Алексея, который написал: «Классная думерская атмосфера у ваших подкастов». Я соглашусь, думерская атмосфера просто высочайшая. Думерская уже отлично, я, значит, нашел тех, кто со мной на одной волне.
0: Главное, чтобы написали «бумерская атмосфера». Вот это, конечно, будет не очень приятно. Но если вы услышите какие-то интонации у нас, напишите. Критические отзывы тоже важны для нас.
1: Достаточно большое количество людей пишет про музыку, спрашивает или что-то говорит, спорит. В общем, музыка определенно вызвала какой-то эффект у людей. Я хочу сказать, что ее автор Андрей Перцев.
0: Вот это да.
1: Да, вот такой нежный поворот. А то уже многие думали, что это из какой-то саундтрек из фильмов Тарковского или что-то еще, или это какие-то другие исполнители. Нет, это вот...
0: Все сами, все свое, как говорится.
1: Да, это авторство Андрея Перцева. И да, эта музыка очень хорошо погружает нас в воспоминания и звучит как какая-то мелодия из... знакомого всем какого-то сна. А завершить хочу я письмом. Вот наша слушательница выражает огромную благодарность нам, что ей нравится идея, что она интересно послушала первый выпуск, и ей очень многое знакомо. Она рассказала про свои стажировки, поездки на поездах, то, какие люди ее окружали, как это ее впечатляло, про Россию, про то, что она видела за окном, когда путешествовала. И хочу процитировать строки, которые она в конце написала. «Сейчас я преподаю русский язык в университете Италии, и наши студенты по понятным причинам уже не могут попасть в Россию, хотя испытывают к ней огромный интерес. Буду использовать ваш подкаст на своих занятиях, чтобы они имели хоть в скобках очень яркое представление о том, какова была Россия, к которой я сама до сих пор очень привязана, во всей совокупности ее достоинств и недостатков». Это правда отличный материал и в таком учебном плане. Еще раз спасибо. И зовут ее Франческа. Так что привет Франческе из Италии.

0: На этом наш разговор подходит к концу. Мне кажется, что мы сказали все, что хотели, а может даже больше. Не знаю, Андрей, как ты.
1: У меня всегда не получается рассказать все.
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, историями, пишите по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух, прямо в эфире подкаста. Если вы не подписались, подписывайтесь. Если вам нравится или даже если нравится то, что мы делаем, напишите отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». С вами были политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Всем пока.
0: До свидания, до новых встреч.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

серый, серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это поет Антонина Михайловна Нажина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народ, сколько в прошлом, но смерти будут, и они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравните потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингёро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках, он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла. Все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас вспомню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали. Японцы «Бонзай!» А китайчата кричали. Ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингёро, и называлось их государство Империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингёро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12 году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица, нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за харбин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка. Они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот
2: пояс.
1: Широкий пояс повязанный, прическа эта высокая. И несет она ребятенка, они их впереди носили вот так. Сейчас у нас стали так носить. И идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, это не наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он постоял под дождем.
3: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь выскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно он не выходил из детства во двор. Он выскочил в одной рубахе с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочил на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу. Схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
4: В одну ночь, значит, ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион, значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный харбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8-й армии, которых поймали в Харбине во время одной из зачисток.
2: Вот. Прямо на трибунах?
4: Заранее они оповещали на белом, значит, там, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали, вот руки свяжут веревкой здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их жульем. Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
4: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. Второй идет доктор вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метр. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метров в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только, показал. Во второй, который с маузером подошел, ему еще в голову патрона три, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
5: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
1: Это мы слышали только. Вот Сучков, вот на фотографии с краю, он у нас исчезал дня на три из дому, но вернулся жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы, но отпустили. Потом вот и до нас, не знаю, когда дошло, что был этот какой-то пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправы над китайцами. Они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что особенно во второй половине 30-х деваться им было уже просто некуда. —

0: После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Харбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300, и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 1935 году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.
1: Остается

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, в далеком Манчжуго, теперь Манчжурсико.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики – ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоуго. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика, 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Она называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 1937 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов. Слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. И есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские, ну, это русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это модерном владел Карс, фамилия. Выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили.
3: Так это. Так они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были гостиницей «Модерн» владели.
3: То есть, да.
2: Они
3: то есть,
2: это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семья Каспе принадлежала гостинице «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, Русской фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Радзаевский писал в отчетах, что в движении состоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивая цифра для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократов в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. И евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
5: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого, ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
5: Войны как таковой в Харбине в принципе не было.
3: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
5: Мы знали, естественно, что война идет.
3: Это как-то вас затрагивало?
5: Оно было как-то там, где-то.
3: И не волновало?
5: Меня нет.
3: А родителей?
5: Родители, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
3: Это не обсуждалось?
5: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. композитор Кира Вайнштейн. Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария — я, Семен Шишенин. Пока.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать что по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что опять же по датам. Я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора. Есть уже даже полтора сценария. Вот. Теперь это будет не экспромт. Ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта. Даже там, может быть, какие-то еще лекции будут. Не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть. Пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается. Ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю. Можете заранее подписаться, если хотите. Можете пока не подписываться. Ваше право. Но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень, очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Это никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством. Знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот был фильм. Очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотрите фильм, очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп,
чем мне так нравится первый класс и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по первому классу. Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем твою мать». Получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что первый класс просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него... очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен первый класс. Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про первого класса. Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что первый класс – это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый. Даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture класс, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему первый класс крутой, они как-то... Ну, я просто не понимаю, как это можно не замечать, насколько этот парень классный. А по поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь, возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое, это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе, на этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, как на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то бульбулятор, что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из...
Давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте так, средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот, хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, естественно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который Виски Бар написал, на него потом кавер Дорс сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Анри, я не помню, говорили ли мы о нем, в контексте было такое направление Music Concrete, да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но, тем не менее, очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, он послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я сократил, да, вроде Битлов и Роллингов. Да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видел в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Коряминг немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, в общем, если кто-то не понял. Берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси и Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группы. При всем уважении. Значит, Biggie и Tupac. Для меня однозначно Biggie. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Biggie – это чистый талант. Максимально. То есть Tupac талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнительский, Биги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот, Park Life. У Оазиса там как минимум 2 пластинки суперсильные. Да, там дебютниках из блока называется. И второе, это которое вот The Story Morning Glory известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот, все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то
уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорт, когда люди спорят, что круче рэпер или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают там, какой жанр музыки круче. При этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот, но вот так вот. Так что, знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, нет, даже, наверное, в поп-панке. Я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители. Надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо... Не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бена» и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая... родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» – это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть музыкальное обозревательское действие в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята – это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе «Рамштайн». Почему там Eminem крутой рэпер? И вот этих миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, могу тут у них фишечек взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и там какой-то был
мужчина из университета Гёте, я честно не знаю, я каждые минуты секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную околесицу. Поэтому не знаю, честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в деталь, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная, достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже слушать там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, я думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там подробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Там я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достать. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос, это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею. Но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай. Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то пытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под... запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах.
«Дорогу на Эльдорадо», по-моему, писал, вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую, там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. И они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино, то есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не путаю, я надеюсь, что я не путаю, но, по-моему, я не путаю, к нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которые буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа «Абсолютно бигинер», по-моему. Ну, он был как «Новички», по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него в «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа «The 5678», и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама. Мне очень понравился ее ник. Тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте. Планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого, вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться. Я теперь понял, что чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость, это очень тяжело. Есть такая, как бы, вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство, это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest hits, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки, никому это не надо, никто не покупает ничего. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще, но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом.
Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то пацанов, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, потому что вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интереснее не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот Новые Романтики было такое направление, они сделали из клуба Блиц, да, просто какого-то, значит, замшелого бара, они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа Deus, вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает: сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка любви набирает обороты, музыка о, я не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться против, в основном культурном обществе.

чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне неинтересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. Потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение. Так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Ну, смотрите, здесь опять же вот вторая часть вашего вопроса. А если вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, что в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут опять же мы начнем, что такое культурная среда, кого мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно так сказать. Вот типа, если вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж что-то какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современное, да, хип-хоп ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого, вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень, значит, это «Принц Рахим», сделал «Тодин Джерси», по-моему, называется, как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение, но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек, очень гомдовый послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Джерси Клаба какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится,

0: постоянных, да, постоянных поисков, вот то туда, то сюда, то лево-право-право-лево. А я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, как Apple чистит позицию шока, я понятия не имею, честно вам скажу. Вот, может быть, вы, вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но он в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к Рэперу? К нему, к Рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельем Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс Оксимирона и Мандемс, да, слышал. Как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать. Да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка. «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч. Великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли шок, что он там ему предъявил, что... Ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне, правда, сказать нечего по поводу, я не разбираю так треки, это я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, Pogues это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, к Pogues, это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понятия не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как Вот потом пошла такая ирландомания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот Pogues. Поги, да, в целом в группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скину. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения, я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты, и, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе?
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно советской стороной и западной, был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или Хартия 77, если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене, экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой Театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денек-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения, в ваших странах нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной, никаких успехов, любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса «кво», что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
3: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
2: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться, только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан, он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому им затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки, все, говорит Горбачев, мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом. Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко. Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это скорее всего импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот-то теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79-м году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий, дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете». Никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите. Все, уходим из-за столов переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручивается. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем: как работают слова. Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса, кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия, это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения.
4: Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы, но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 86 по 88. И, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие. И документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов. Эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
3: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной-летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
4: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающей его стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и конституционные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор, или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым, начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Но, безусловно, играет, потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась не способна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее вот в этой всей новой ситуации с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво, и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать и оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
1: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку озим или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем вот та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменения ситуации, изменения собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия и внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20 веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка, кто вы такая?» В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание устройства законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законам, предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен. Я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение», «citizen disobedience» на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин – это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания, Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. это такой тизер предшествующей истории, теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались в, чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, вот этот молодой человек Генри Таро, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой, такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Таро, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексик. Да. Таро выступил резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Он, причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Таро был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Таро освободился из тюрьмы. И зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но, с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за невыплату федерального, за неуплату федерального налога, так что он, его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы и не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия». Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо, оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться действию, наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, а с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность. Во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. И так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но, так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концерта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования. А еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже два сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: Один эпизод, одна книга. Но этот третий сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию. Я такая, ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах. Я должна что-то делать, чтобы их защищать. Я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, от которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вельжев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы. И вот в моей памяти Чаадаев сохранился... У меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал... жертвой.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну, то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел, типа, на рудниках. Ну, вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск
0: он
1: поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, учитывая учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, Северная пчела, там правый журнал, Телескоп какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст. Типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези просто сеттинг очень длинный. длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже. Сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие. Но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок, сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы. Вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы, типа, как, когда он выздоровел? Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы, вообще-то, это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы. Он, как бы, к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда
1: да.
0: лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает, еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказала, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим. Да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу. Да, но Чаадаеву повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком, таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет, то есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедурал.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка, да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое, на медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормальное письмо. Ну, расследная Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да, я же как бы вообще за монархию, я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо, опубликовал, договорившись с Надеждиным, а потом мощно дал заднюю,
0: да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали, то есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском. Нормально. Правда, была полемика, еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям
0: основой
1: официальной. Типа все,
0: да.
1: Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов. И все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь, особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... Прощай, чел, в Усть-Сысольск. Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста 6 лет назад.
1: Непрошенные страницы текста.
0: Да. А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо, но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии как бы того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, да. Тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но, в общем, дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек, машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи, я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чаадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да.
0: Продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, в смысле, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. определенных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да.
0: Да.
1: И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году. Это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка, новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30-е годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. И никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, все. Никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это один день Ивана Денисовича, то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа Николай объявил Чаадаева умалишенным. Что у него было в голове, неясно. И вообще Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть суперправославный праздник.
1: Суперправославный.
0: Да.
1: А Николай I был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: Чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание ней, как он поехал, Николай, в...
0: Турне.
1: Такое турне, да, в турне по России, как он случайно сломал ключицу, и как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, то есть они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще? И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица — это не вайб, типа, это не вайб сильного царя, я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да, да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже. Так же, как на Надеждина влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чаадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это
0: решал. Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чаадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чаадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А, что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть православие, самодержавие, народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога, Боку, Господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать, она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет?
1: Короче, никакой свободы слова не было, но она была, но и не было. Ну, зависит, как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четкое понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот этой страной формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что... Нет, люди понимали уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок? Почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем для нас, это привычное словосочетание, в 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вельжев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллельность, параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии, классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. И, в общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому. По-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова. И сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот. Так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там... ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день... правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии, против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала... в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила. Такая лист микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.